0: радиуса, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, асазоде.
3: Назор, блесам, кечу кем уйке до отсоли пьеглап кырды.
2: Вой, тинчлимы, нема бопты.
3: Махалладаги ботыр блен урушипты.
2: Нема, йома уруптыма.
3: Манам шунақадып ойлап, укем назорызам, Yo, menga hech narsa qilmadi dedi.
2: Unda nimaga dod solib yig'labdi?
3: Shunchaki Botir xafa bo'lmasin degan ekan-da.
2: O'zicha yosh bolalarni ko'chada urishib yurish juda ham jonimga tegib ketdi. Nima keragi bor ekan?
3: Nazo, o'zing ham kichkinaligingda rasa urishardingku, esingda mo'rto?
2: Zato, hozir bu ishimni tashaganman.
3: Voy Nazo, qaragi, uking bilan bitib olib urishyapti.
2: Ya, qani, voy, yur bizga ham urishamiz.
0: Ikki dugona.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я или нет, улетел. Однажды кто-то поймет, что стресс и жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью вою со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет.

0: o'zingni.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Кузнинг
2: беқиёс зинатидан баҳрон.
3: Бизда кузмавсуми.
4: Марказ радиоси.

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 p.m. in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

0: ko'ngilda ajib oltin ko'z mavsumi. Sevimli radioda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: ishlarni anglang. Qisqa satrda.
1: Ayol kishi har qanday jannat uchun xavfli.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кска сатырда. Манон айлей. Кска сатырда.
2: Ko'pincha ayollarga bo'ysunish kerak. Keyinchalik ularga qaroringizni o'tkazishga huquqingiz bo'lishi uchun.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Марказ радиосы.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа. Марказ радиоса.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua